0: MFM Station.
1: Уважаемые снова, ребят, мадяр на звездку.
2: Пора працювати.
3: Хай морские МЛРФ.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM Dance Hit Radio.
2: На свете, как луна, светла радость и беда. С этой же и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залежи на нем укроп. Смыв все,

0: FM. Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут своих вибраций.